0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7.30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны. Автобусы Барановичи поедут в объезд центра города уже сегодня с 14 часов. Об этом и другом подробнее. Средний возраст ветеранов Беларуси 92 года. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она акцентировала, с каждым годом их становится все меньше. В нашей стране осталось 574 живых свидетеля Великой Отечественной войны. Это очевидцы и участники тех страшных событий, которых, к счастью, не знают молодежь. Спикер подчеркнула, святая обязанность для современного поколения делать все, чтобы ветераны жили достойно. Речь об оказании медицинской помощи, решении бытовых вопросов и материальной поддержки. Респонденты во время очередной переписи в Беларуси смогут представить сведения через интернет, сказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Предыдущий опыт проведения масштабного мероприятия показал, что люди охотно пользовались возможностью передать личные данные через глобальную сеть. Таким образом, себя обозначили 22% населения республики. К слову, Белстат гарантирует соблюдение сохранности и конфиденциальности полученной информации. Напомним, следующая перепись в нашей стране планируется в 2029 году. Пробную кампанию намерены организовать в октябре 2027-го. Для этой цели определен Бобруйский район. Молодежь Барановичи приглашает на патриотический концерт. Традиционный проект «Цветы Великой Победы» состоится 8 мая в 14 часов в сквере артиллеристов, сообщил первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей. Он напомнил, подготовка к мероприятию началась заблаговременно. В апреле прошел отборочный этап в трех возрастных группах и двух номинациях. По итогам жюри определило шестерку лидеров. Сегодня они исполнят песни военных лет, а также трогательные композиции о войне и долгожданном мире. Продолжаем выпуск. Последний месяц весны насыщен знаковыми датами. Уже в ближайшие выходные в Беларуси отметят сразу два праздника – День Победы и День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В Барановичах готовят масштабную концертную программу. Мероприятие развернется в центре города. Учитывая данный факт, скорректирована схема движения автобусов, которые пойдут в объезд уже сегодня с 14 часов и до 12.00 10 мая. Подробная карта следования общественного транспорта в указанный период опубликована на сайте barautopark.by. Изменения коснулись 18 маршрутов, в том числе и самых загруженных – номер 6, 8, 12 и 16. Кроме того, по обходному пути поедут и автобусы пригородного назначения. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдайщиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 63-89-36.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Или пустых обещаний. Хочется просто уйти, и хочется долгих прощений.
1: 8 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды. В Барановичах чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом и другом подробнее. Для страны одинаково важны и трудовые победы, и готовность защищать свой дом с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград. Она приурочена ко Дню Победы. Во Дворце Независимости собрались люди, ежедневный вклад которых задает ритм жизни страны. Президент поблагодарил тех, кто обеспечивает правопорядок, назвав их щитом и мечом республики. Подчеркнул работу аграриев, выведших Беларусь в число ведущих экспортеров продовольствия. Особых слов удостоились работники сферы образования и ветераны, приближавшие май 45-го, строителей, меняющих облик городов, энергетиков, работников торговли, деятелей культуры. Немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день – их огромная заслуга. В Барановичах чествуют тех, кто в годы Великой Отечественной войны проявили героизм, мужество, самопожертвование и внесли весомый вклад в победу над немецко-фашистскими оккупантами. Без внимания не остаются и заслуженные тыловики-труженики, которые обеспечивали фронт всем необходимым, работая в тяжелейших условиях. Ветераны войны Анну Щусь приехали поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить за мирное небо председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Вашко, местные артисты. Под известные всем военные песни труженицы тыла вручили цветы и памятные подарки. Родом пенсионерка из города Тамбова. С августа 1944-го работала в Барановичском вагонном депо БелЖД. Своей профессии посвятила 40 лет. За это время Анна Щусь отмечена несколькими наградами, среди которых знак «Отличный работник Белорусской железной дороги». Медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне и ветеран труда. С мужем Анна Ивановна вместе вырастили сына и дочь. Сегодня она прапрабабушка. В декабре 2025-го женщине исполнилось 100 лет, но она по-прежнему бодра духом. Глава города выразил Анне Ивановне искренние слова признательности за важный вклад в защиту родной земли от врага. Пожелал долголетия, крепкого здоровья, душевного тепла. Продолжаем выпуск. В Бресте после масштабной реконструкции открылась современная зона ожидания для транспортных средств, следующих в автодорожный пункт пропуска «Брест» – Варшавский мост. Локация стала частью работы по развитию приграничной инфраструктуры и совершенствованию порядка пересечения государственной границы. Его главная задача – сделать ожидание более предсказуемым, комфортным и безопасным, а также исключить стихийные очереди. Значимость проекта для региона обозначил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. По его словам, в начале года в Первом регионе уже была введена площадка для грузового транспорта в Козловичах, которая более чем востребована. Теперь появилась для легкового и пассажирского. Она позволяет одновременно разместить 50 автобусов и 235 легковых. Для электромобилей предусмотрены две автоматические зарядные станции. В ближайшие дни спокойной, устойчивой погоды ждать не стоит. В Беларусь идет похолодание. Ненастные условия станет формировать контрастная система активных атмосферных фронтов, вслед за которой начнет поступать прохладный воздух с севера Европы. Синоптики прогнозируют, что не обойдется без дождя. К тому же в пятницу на большей территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. Какая температура воздуха ждет барановичан, рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
2: После холодного апреля нас успела порадовать своими теплыми днями первая неделя мая. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни составляли плюс 17, плюс 19 градусов, то выше средних многолетних значений на 5-7 градусов. Днем воздух прогревался по-летнему щедро. Максимальная температура воздуха достигала 26-28 градусов. Но природа – искусный дирижер. В ночные утренние утренние часы столбик термометра опускался до плюс 5, плюс 8 градусов, напоминая, что полноценное лето все еще только на подходе. Однако теплые весенние дни нас порадовали недолго. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. 8 мая дневные часы ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура составит всего плюс 12, плюс 14 градусов. Вместо вчерашнего почти летнего зноя небо затянет тучами. Прогнозируются дожди, местами сильные дожди и грозы.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. По приглашению президента России Владимира Путина, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. В Беларуси установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предусматривает распределение тарифной величины на ввоз в республику моторных транспортных средств с электрическими двигателями между юридическими и физическими лицами. В частности, количество в текущем году не может превышать для юридических лиц 13 800 единиц, для физических лиц 6 200. Песни военных лет, цветы и слова безграничной благодарности в Барановичах чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Для каждого подготовили персональную программу, создающую атмосферу праздника. Представители отдела культуры во главе с руководителем Натальей Михальчик навестили ветерана и певца Ивана Тимофеева. Поблагодарить человека удивительной судьбы и вручить музыкальный подарок пришли также директор Дворца культуры Елена Шкурдова и коллектив «Кросный». Ивану Павловичу 94 года, но он до сих пор остается в строю. Продолжает петь в хоре ветеранов «Сединка», бессменным участником которого является с самого дня основания коллектива в 1984-м. Родился адресат теплых слов в 1931-м в городе Ржев. В первый год войны потерял отца, а в 1942-м ребенком попал в концлагерь. Через год его перевезли в лагерь смерти под Барановичами, где он встретил освобождение в 1944-м. С тех пор наш город стал для него домом.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Продолжительные осадки. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром и в течение дня 11-13 градусов со знаком «плюс».

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Март и диспетчеры такси договорились о правилах социально ответственного поведения. Цветы, стихи и теплые встречи. В Барановичах поздравляют ветеранов с наступающим Днем Победы. Об этом и другом подробнее. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители такси, занимающие более 90% рынка, заключили соглашение о социально ответственном поведении. Документ предусматривает соблюдение баланса интересов пассажиров и перевозчиков. Так, в периоды повышенного спроса, в том числе при экстремальных погодных условиях и проведении значимых международных мероприятий, диспетчеры обязуются не повышать стоимость услуг, принимать меры для привлечения необходимого количества автомобилей на линию. Кроме того, договоренность подразумевает эффективное информационное взаимодействие с потребителями и реализацию социальных проектов. «Спасибо за победу» – эти слова сегодня звучат в каждом доме, где живут ветераны. В преддверии великого праздника первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко и председатель горсовета ветеранов Лариса Кожиурова посетили подполковника в отставке Алексея Гапонова, чтобы лично поблагодарить за мирное небо. Алексей Степанович родился 25 сентября 1932. За самоотверженный труд в тылу в годы войны награжден орденами и медалями СССР. С августа 1967 по ноябрь 1973 проходил службу в районе Крайнего Севера. Несмотря на боевую закалку, мужчина пишет стихи и всегда рад поделиться своим творчеством. А еще Алексей Степанович – гостеприимный хозяин, поэтому в завершении визита было организовано чаепитие. Продолжаем выпуск. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда «Минск-Витебск-Минск» и «Витебск-Москва-Витебск» на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Курсирование составов организуют с 13 по 21 июля. Вагоны оформят в тематической стилистике главного культурного события, а пассажиры смогут ознакомиться с его историей и программой в пути. Продажа билетов откроется 16 мая. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: ты моя стихия, мой ураган.
1: Я же знаю, нравлюсь тебе.
0: Ты очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
2: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
3: Добрый день, друзья! Ну что ж, эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня пятница, 8 мая, последний рабочий день перед праздничными выходными. На улице, конечно, прямо скажем, погода не очень радует. Дождь, сыро, лужи. Май в этом году решил напомнить нам, что он бывает очень разным. Но знаете, есть и плюс. Благо, нет порывов ветра. Флаги не срывают, зонты не выворачивает. И это уже хорошо, ну правда ведь? А завтра, друзья, наступает великий праздник, День Победы. И город уже готовится. На площади Ленина установлена большая сцена. Сегодня уже начнутся репетиции, а значит, центр города будет перекрыт для движения транспорта. Уже сегодня с 14:00 движение в центральной части будет остановлено. Поэтому совет всем на ближайшие 3 дня – планируйте все поездки заранее, учитывайте изменения графика общественного транспорта. И что самое главное, давайте постараемся быть немножечко добрее и улыбчивее. Возможно, именно стоя в пробке у нас появляется та самая минута для размышлений или время, чтобы осознать полноту благодарности за это мирное небо над головой. Ну что ж, друзья, врываемся в этот день. Пусть он сегодня немного пасмурный, но он однозначно для размышлений и такого внутреннего спокойствия. Поехали!

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама.
2: АМІ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. Сегодня в эту дождливую, но такую спокойную пятницу можно ненадолго поднять голову вверх. И нет, не для того, чтобы поймать капли дождя ртом, хотя, если очень хочется, то можно. Ну а чтобы посмотреть на ночную гостью Луну. Сегодня у нее особое настроение. Почему же я начала об этом говорить? Да потому что пришло время лунного календаря. Узнаем, что же он нам говорит. Ну, во-первых, Луна убывает, это третья фаза. Такая энергетика подталкивает нас к одному очень полезному и приятному действию – разгребать завалы и избавляться от старого мусора. Так что звезды буквально приказывают нам сегодня чуть-чуть проветрить дом и голову в том числе и выкинуть то, что давно просится на мусорку. Астрологи говорят, что сегодня наступил энергичный 21-й лунный день, и именно 21-й лунный день дарит нам недюжинную силу для свершений. Так что, если вы давно хотели сделать что-то важное, ну, например, поговорить с начальством, или начать новый проект, или даже просто постричься, по лунному календарю сегодня для этого идеальный момент. Что же касается Луны в знаке Зодиака, мы перешли под крыло Водолея. А это значит, что мозг переключается с той самой козерожьей рутины на водолейский креатив. Носитесь с новой безумной идеей. Конечно, если она у вас есть, носитесь с ней, не прячьте ее. Водолей любит изобретателей и тех, кто мыслит широко. И пара важных, но веселых предостережений. Совет дня номер один. Не врите. Сегодня ложь даже в мелочах раскроется сама собой даже быстрее, чем вы сможете ее договорить. Второй совет. Не завидуйте. А вот путешествовать, ходить по магазинам и налаживать контакты, да, звезды дают на это зеленый свет. Ну а вообще пусть эта пятница будет легкой. И помните, даже когда на душе сыро, как сейчас за окном, над головой все та же луна, которая верит в наши победы. С вами Баранович ФМ, это был лунный прогноз, а что скажут звезды каждому знаку зодиака, узнаем чуть позже. А в продолжение эфира, конечно же, классная музыка.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил Папу Римского с первой годовщиной торжественного начала понтификата. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Свыше 100 волонтеров объединяет структура в Барановичском регионе. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В условиях многочисленных вооруженных конфликтов и глубоких противоречий в мире ваш голос неизменно звучит как призыв к миру и гуманизму, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что последовательная и принципиальная позиция Святого Престола направлена на деэскалацию кризисных ситуаций, примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни вызывает искреннее уважение и признание. Александр Лукашенко выразил уверенность, что служение понтификата будет и впредь оставаться важным ориентиром для международного сообщества и пожелал ему крепкого здоровья, духовных сил, стойкости и успехов в высокой миссии. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца отмечается ежегодно 8 мая. Это праздник крупнейшей гуманитарной организации, цель которой – помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, пострадавшим в результате конфликтов, природных и техногенных катастроф. В этот день проводятся акции по сдаче крови, а также направленные на оказание помощи нуждающимся. Свыше 100 волонтеров насчитывает структура в Барановичском регионе. Сегодня добровольцы проведут в учебных заведениях тематические беседы. Многочисленные мероприятия запланированы в нашем городе в рамках месячника, который стартует в республике 8 мая, рассказала председатель Барановичской организации Красного Креста Юлия Потапенко.
2: Дорогие коллеги, волонтеры, друзья, хочу от всей души поздравить вас с Днем Красного Креста и особо юбилейной датой 105-летием Белорусского Красного Креста. Уже более века наша организация объединяет людей с добрым сердцем, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Благодаря вашему неравнодушию, милосердию и ежедневному труду тысячи людей получают поддержку, заботу и надежду. И сегодня особенно важно помнить, что волонтером может стать каждый из вас. Даже маленькое доброе дело способно изменить чью-то жизнь к лучшему. Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных людей пополнить ряды Барановичского Красного Креста волонтерам. И вместе мы станем еще больше делать мир теплее, добрее и человечнее.
1: Продолжаем выпуск. Свести на нет негативные ситуации на предприятиях как государственной, так и частной формы собственности. Таковы основные цели декрета президента под номером 5. Документ действует в Беларуси с 2014 года. В частности, нормативным актом установлены особенности назначения на руководящие должности тех, с кем трудовые отношения были прекращены по причинам, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами в течение 5 лет после такого увольнения. Вновь встать у руля субъекта хозяйствования возможно. В такой ситуации потребуется согласование назначения с председателем горрайсполкома, на территории которого расположена данная организация, либо ее структурное подразделение. Порядок процедуры отражен в постановлении правительства номер 68 от 2 февраля 2015 года. Нарушение установленного порядка назначения является грубым нарушением и грозит привлечением к дисциплинарной ответственности, а также штрафом в размере от 2 до 20 базовых величин. Чтобы избежать нарушений, не лишней будет консультация квалифицированных специалистов. Разобраться в деталях помогут в отделе организационно-кадровой работы Барановичского городского исполнительного комитета по адресу: город Барановичи, площадь Ленина 2, кабинеты номер 201 и 202. Контактные телефоны 65 17 44 65 17 94. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Баранович FM.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович ФМ». Ну и сейчас самое время заглянуть в гороскоп и узнать, что же звезды нам приготовили на сегодняшний день, помимо дождя и вот такой слякоти. Овны, что же у вас будет? День отлично подойдет для смелых идей. Не бойтесь проявлять инициативу, ваша энергия заразительна, а удача на вашей стороне. Вечер лучше посвятить приятной компании или любимому делу. Ну слушайте, замечательный день, почему бы и нет? Тельцы. Звезды шепчут, замедлитесь и выдохните. Маленькие радости, вроде вкусного ужина, теплого пледа или прогулки, дадут больше сил, чем гонка за планами. Финансы стабильны, но импульсивные покупки лучше отложить. Ну или хотя бы осознать, да, это такое жизненное дополнение. Близнецы. Общение сегодня ваш главный ресурс. Легкие встречи, переписки или неожиданные звонки могут подкинуть полезные идеи или просто поднять настроение. Главное, не берите на себя слишком много за один раз. Вот это да, это главное, вот как-то подробить большие задачи или какие-то большие планы, и тогда все будет гораздо проще. Раки. Мягкая, заботливая энергия дня. Отлично подходит для уютных дел, наведения порядка дома или разговора по душам. Доверьтесь интуиции, она мягко подведет к верному решению. Романтический вечер приятно удивит. Ну, да, и если вы думаете, что вам никто не создаст романтический вечер, то создайте его сами. Львы. Ваше обаяние работает на все 100. Смело заявляйте о себе в рабочих или творческих вопросах. Вас услышат и поддержат. Не забывайте про отдых, чтобы зарядиться перед выходными. Ну да, почему бы и нет, в пятницу уже пора начинать готовиться к отдыху. Девы. Порядок в делах и ясность в мыслях – ваш козырь. Разберите накопившиеся мелочи, закройте мелкие задачи и почувствуйте настоящую легкость. Вечер посвятите чему-то творческому или просто отдохните в тишине. В тишине, вот да, периодически тишина – лучший отдых вообще и для души, и для тела. Но это уж каждому свое. Весы. Гармония и баланс – главные темы дня. Удачный момент для переговоров, совместных планов или просто теплого времяпровождения с близкими. Слушайте свое сердце, оно не подведет. Главное, да, внимательно слушать. Скорпионы. Энергия дня направлена внутрь. Время для тихих пересмыслений, маленьких открытий или просто честного разговора с собой. Не форсируйте события, пусть все идет своим чередом. Вечер подарит приятный сюрприз. А вот на сюрприз приятно рассчитывать. Но если вдруг что-то не случится, то не нужно расстраиваться, а возможно нужно сделать сюрприз самостоятельно сами себе. Стрельцы. Жажда новых впечатлений будет вас вести сегодня. Отличное время для короткой поездки, онлайн-курса или общения с интересными людьми. Держите фокус на главном, чтобы не распыляться на все и сразу. Это очень важно, да, задать себе цель конкретную, чтобы двигаться именно в ее направлении. А даже иногда, если нет сил двигаться, то просто лежать в ее направлении. Козероги. Дисциплина сегодня работает в вашу пользу. Завершите начатое, получите чувство удовлетворения и похвалу от коллег или друзей. Не забудьте про легкий ужин и пораньше лечь спать, выходные уже на носу. А вот знаете, у кого как. Кому-то нужно раньше лечь спать, потому что выходные на носу, а кто-то может наоборот до утра отдыхать, потому что выходные, и за выходные тоже можно выспаться. Водолей. Нестандартные идеи и свежий взгляд помогут решить давний вопрос. Будьте открыты к новому, даже если оно кажется необычным. Вечер идеален для творчества, музыки или душевной беседы в узком кругу. Вот так. Ну и рыбки. Интуиция и воображение у вас сегодня на пике. Прекрасный день для мечтаний, искусства, чтения или помощи близким. Доверьтесь потоку, все сложится легче, чем ожидается. Теплый вечер добавит вдохновение. Ну, я так понимаю, что теплый он будет душевно, теплый вечер, потому что погода сегодня нас теплом не радует. Ну, а вообще, друзья, помните, гороскоп – это лишь легкая подсказка от звезд, а самый точный прогноз, он всегда строится в нашем настроении. Поэтому всем нам хорошей пятницы, ну и вперед, тем более, что на трек-листе песня, вот знаете, такая очень душевная, подходящая под сегодняшнюю погоду. Время заварить чашечку горячего чая ароматного или кофе и вот просто погрузиться с мыслями о какой-то очень романтической и теплой истории.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, 3 этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 8 мая на календаре, 12.11, точное белорусское. Даже уже 12.12, вот только что переключились стрелки часов. Ну что ж, а мы продолжаем с вами. Уже завтра наступит красивый, великий праздник, День Победы. Но это будет завтра. А какие праздники есть в сегодняшнем дне, 8 мая? Есть ли такие какие-нибудь интересные праздники? А вот я вам скажу, есть. И давайте с ними прямо сейчас и познакомимся. Сегодня отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. 8 мая – это день, когда мир замирает в минуте молчания, вспоминая тех, кто отдал свои жизни во время самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН как повод для примирения и осмысления уроков прошлого. В отличие от парадов 9 мая, этот день носит более сдержанный и рефлексивный характер. Это время подумать о ценности мира и важности сохранения исторической памяти. Несмотря на серьезность даты, ее суть не в трауре, а в надежде на то, что человечество извлекло уроки из своего прошлого и больше никогда не допустит повторения подобной трагедии. Действительно, сегодня самое время задуматься о самом важном, о мирном небе над головой, о том, почему не нужно конфликтовать, а нужно находить какие-то слова. Но мы идем дальше. Также сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 8 мая весь мир чествует организацию, которая вот уже более 150 лет стоит на страже человечности даже в самые темные времена. Сегодня международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца – это крупнейшая гуманитарная сеть в мире, объединяющая миллионы волонтеров, готовых помогать пострадавшим от конфликтов, стихийных бедствий и других катастроф. В этот день по всему миру происходят акции, донорство крови, благотворительные мероприятия и образовательные программы. Да-да-да, еще один повод задуматься сегодня о том, что нужно в этом мире чуть больше добра, и каждый из нас ведь действительно способен эту чуточку, капельку добра посеять в этот мир. А вот из этих маленьких капелек, наверное, и состоит одно большое счастье или одно большое такое доброе пространство вокруг нас. Продолжаем тему добра. Также сегодня отмечается День Белого Лотоса. Цветок, символизирующий чистоту, просветление и возрождение во многих восточных культурах. В этот день теософы по всему миру проводят медитативные практики, читают открытки из произведений Блаватской и обмениваются белыми лотосами и их изображениями как символами духовного роста и взаимопонимания между различными культурами и религиями. Вот знаете, да, сегодня все вокруг одной темы какое-то единение, добра, нежности, понимания. Вот наверняка не просто так эти три праздника соединились в один день. Ну и еще один праздник, он тоже объединяет, но уже, наверное, чуть более громко и, возможно, даже экспрессивно. Потому что сегодня отмечается Международный день болельщиков. Без них стадионы были бы пустыми, а победы не такими сладкими. 8 мая – Международный день болельщиков, праздник, посвященный тем, кто кричит до хрипоты, плачет от счастья и разочарования, и чье сердце бьется в унисон с любимой командой. Быть болельщиком – это особая форма искусства. Нужно уметь надеяться, когда все, казалось бы, уже потеряно. Верить, когда никто даже не верит. И оставаться преданным, даже когда твоя команда проигрывает. Этот день – дань уважения этой безусловной преданности и страсти. Так что, если вы болельщик и у вас есть любимая команда, наслаждайтесь своим днем. А если нет, может быть, сегодня самое время выбрать команду и почувствовать магию коллективных эмоций. Ну что ж, друзья, вот такие они праздники этого дня. Они про добро, про единение, про то, что каждый из нас способен немножечко к лучшему поменять этот мир. Давайте же этим и будем заниматься.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. О праздниках сегодняшнего дня мы уже поговорили, но что нам скажет народный календарь? Давайте откроем его, и я вам расскажу несколько интересных фактов. Итак, в народном календаре 8 мая отмечается день Марка Ключника, или же Птичье голодание. Согласно поверьям, в этот день апостол Марк хранит ключи от дождей. Именно поэтому его назвали ключником. Крестьяне молились ему о благоприятной погоде для будущего урожая. А вот интересное название «Птичье голодание», оно связано с тем, что к этим временам птицы уже съедали все запасы зерна с полей, а новый урожай еще не созрел. И в некоторых регионах существовал даже обычай в этот день подкармливать птиц, чтобы они не вредили посевам. По приметам, если 8 мая тепло и ясно, лето будет благоприятным для урожая. А вот дождь в этот день предвещал сырое лето и возможные заморозки в начале июня. Ох, друзья, у нас сегодня дожди, да, поэтому хотелось бы верить, что все же лето будет теплым и без заморозков в начале июня. Наши предки внимательно наблюдали и также за росой в этот день. Обильная роса подсказывала хороший урожай огурцов. Поэтому тем, кто выращивает огурцы, сегодня, возможно, нужно посмотреть, есть ли роса. Хотя роса смешалась уже с дождем, как ее найти, не знаю. Стоит только надеяться на хороший урожай. Ну что, друзья, а совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны и, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей мы вернемся в эфир и разыграем пригласительные билеты на посещение ретро-состава «Поезд Победы», который состоится уже завтра, 9 мая. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне и, конечно же, в хорошем настроении.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Небесный щит Белоруссии. Сегодня 120-я зенитная ракетная бригада отмечает День образования части. Об этом и другом подробнее.

0: и высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча лидеров стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Приближающийся День Победы по-прежнему остается одним из самых почитаемых праздников в нашей стране. Мы знаем цену мира и свято чтим каждого, кто подарил нам право на жизнь и суверенитет. В Барановичах мероприятия, посвященные 9 мая, всегда проходят масштабно. Местные органы власти, культурная общественность, молодежь тщательно продумывают программу и локации проведения. Отдать дань памяти воинам, подарившим нам мир, окунуться в атмосферу победной весны, услышать песни, которые пробирают до дрожи. Торжество со слезами на глазах продолжит череду важных событий мая и пройдет в традиционной форме. В новом формате город отметил праздник труда. Сюрпризы ждут барановичан на барановичской весне, которая соберет артистов и зрителей у Ледового дворца. По-особенному планируют почтить память павших солдат и в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. Такой информацией на пресс-конференции с журналистами поделился председатель горосполкома Максим Антонюк.
1: Мы сели, обсудили, подумали и решили, что наше мероприятие праздничное необходимо проводить или начать размещать их в разных локациях, в разных частях нашего города. Местные старожилы это помнят, что Северное это было действительно местом притяжения, там проводились мероприятия, и вот в этом году было принято решение Барановичскую весну вынести к Ледовому дворцу. Есть замечательные площадки, ну и что хочется сказать, что наш праздничный салют-фейерверк, который будет запущен с озера Святителя, я думаю, это будет совсем другое восприятие. Барановичская весна, это будет озеро Светиловское и центральная площадка Ледовый дворец. В этом году мы планируем, что в рамках Барановичской весны, и мы очень надеемся, что погода нам позволит неким интересным образом сделать последний звонок. Мы планируем, что также 22 июня наше проведем немножко в новом формате, это около нашего вечного огня, но начать это мероприятие мы планируем очень рано, в 4 часа утра.
0: Продолжаем выпуск. Национальный банк Беларуси в июле планирует обсудить возможность снижения ставки рефинансирования. Накануне финансовый регулятор подвел итоги денежно-кредитной политики за первый квартал текущего года. Особое внимание текущей экономической ситуации. В стране наметилась позитивная динамика. Темпы инфляции замедляются. Этот фактор создает предпосылки для понижения процентных ставок. Кроме того, постепенно ослабевают фундаментальные факторы, прежде оказывающие заметное проинфляционное воздействие, в том числе импортированная инфляция как из-за рубежа, так и внутри страны. Совокупность этих обстоятельств повышает вероятность того, что вопрос о снижении ставки рефинансирования действительно будет вынесен на рассмотрение правления в ближайшие месяцы. Небесный щит Беларуси. Сегодня 120-я зенитная ракетная бригада, дислоцирующаяся в Барановичах, отмечает День образования части. Зарожденная 84 года назад отдельным зенитно-артиллерийским полком, сформированным в 1942 году в Подмосковье, она стала преемницей традиций. Сегодня зенитные ракетные войска играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и защиты стратегически важных объектов. На вооружении как проверенное временем, так и новое современное вооружение. По случаю важной даты состоялось торжественное мероприятие с участием солдат и офицеров, командования бригады. Помимо надежных образцов вооружения, военной и специальной техники, значимая роль отводится подготовке высококвалифицированного личного состава, который ответственно и добросовестно выполняет поставленные задачи, отметил заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Андрей Калюта.
2: Сегодня 120-я Ярославская ординаторская орденов Кутузова третьей степени и Красной звезды зенитная ракетная бригада отмечает 84-ю годовщину со дня образования. Бригада является преемницей сформированного в селе Павшино под Москвой в октябре 42-го года прославленного 994-го отдельного зенитного артиллерийского полка, который в годы Великой Отечественной войны прошел славный боевой путь. Стоящий на вооружении бригады зенитный ракетный комплекс «Бук» – надежнейшее оружие, которое неоднократно доказало свою эффективность при выполнении учебно-боевых задач. Однако главное оружие бригады – это люди, профессионалы высочайшего класса и мастера своего дела. Не глядя на любые трудности, выполняют свою работу. Круглосуточно несут боевое дежурство по обеспечению безопасности в воздушном пространстве нашей Родины. Пользуясь случаем, поздравляю весь личный состав бригады, ветеранов, родных и близких наших военнослужащих с Днем образования воинской части. Желаю бодрости духа, крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Новых свершений всем нам на благо нашей Родины, Республики Беларусь.
0: К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь, ветер переменных направлений 3,5 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. 12.42 на студийных, 8 мая на календаре. И это значит, что прямо сейчас мы с вами в прямом эфире разыграем пригласительные билеты на посещение ретро-состава «Поезд Победы». 9 мая Барановичи вместе со всей страной отметят День Великой Победы. Город подготовил масштабную программу от торжественного шествия и военного парада до концертов, интерактивных выставок и праздничного фейерверка. Особое место в этот день займет ретро-состав «Поезд Победы», который будет курсировать по Барановичскому железнодорожному узлу. Ну и вот сейчас, чтобы поучаствовать в СМС-игре и выиграть посещение, билеты на посещение ретро-состава, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на один очень простой вопрос. И сегодня у нас будет два победителя, и каждый победитель выиграет по два билета. Пятый и девятый правильные ответы принесут победы. Ну, потому что 9 мая, 9 число, 5 месяц. Поэтому вот пятый и девятый правильные ответы принесут победу. Ну что ж, друзья, напоминаю, вопрос очень простой, поэтому слушаем внимательно и быстренько отвечаем. С какого вокзала отправляется ретро-состав «Поезд Победы»? Вариант номер один – Барановичи Центральные. Вариант номер два – Барановичи Полесские. Вариант номер три – пост номер один. Напоминаю, номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно присылать, в принципе, как одну цифру с вариантом ответа, так и ответ целиком, если вам так удобнее. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, варианты ответа. Мало ли, кто-то въехал в зону плохой слышимости, но очень хочет поучаствовать. Так вот, сейчас дубль номер два. С какого вокзала отправляется ретро-состав «Поезд Победы»? Вариант номер один – Барановичи Центральные. Вариант номер два – Барановичи Полесские. Вариант номер три – пост номер один. И вот теперь мы уходим на небольшую паузу, музыкальную паузу, а после нее мы вернемся и расскажем, кто же стал победителями.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Музыкальная пауза позади, это значит, мы возвращаемся в эфир для того, чтобы объявить, кто же выиграет пригласительные билеты на посещение ретро-состава «Поезд Победы». Напоминаю, что у нас сегодня будет два победителя. Каждый из победителей выиграет по два билета. И пятый, и девятый правильные ответы, именно они принесли кому-то из вас победу, дорогие слушатели. Вопрос сегодня звучал так. С какого вокзала отправляется ретро-состав «Поезд Победы»? Вариант номер один – Барановичи Центральные. Вариант номер два – Барановичи Полесские. Вариант номер три – пост номер один. Ну, а сейчас правильный ответ – это, конечно же, номер два – Барановичи Полесские. Первый ретро-состав «Поезд Победы» в Барановичах был запущен барановичскими железнодорожниками в 2016 году. Праздничный поезд стал, ну, действительно, визитной карточкой нашего города. Поэтому вот сейчас нам стоит узнать, кто же все-таки победил. Правильных ответов было много, но нас интересуют именно пятый и девятый правильные ответы. Итак, пятый правильный ответ. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 7322. Поздравляем вас. А девятый правильный ответ. Цифры номера телефона победителя заканчивается на 9237. Поздравляем вас. Скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать пригласительные билеты. Ну, а всем остальным я говорю, расстраиваться рано, потому что в начале следующего часа у нас будет еще один розыгрыш. Разыграем вкуснейшую шаурму от Donner Room. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, в классном настроении. Ну и, конечно, готовьте себя уже внутренне ко всем грядущим праздникам.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
5: В Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Genesis with you. Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, на часах 13:16. И прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой достаточно простой вопрос, и 10-й правильный ответ станет победным. Знаете, друзья, мы сегодня говорили уже об этом, что сегодня, 8 мая, отмечается День болельщика. Поэтому и вопрос о болельщиках. Ну, он достаточно простой, с ним справятся даже и те, кто не являются ярыми болельщиками. Итак, внимание, вопрос. Что болельщики на стадионе чаще всего поднимают над головами, когда радуются голу или показывают поддержку своей команде? Варианты ответов. Номер один – ключи от машины. Вариант номер два – шарф. И вариант номер три – мобильный телефон с включенным фонариком. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, а можно ответ целиком, как вам будет удобнее. Будет засчитано и то, и другое. Ну и, конечно, я еще раз повторю вопрос, варианты ответа. Послушайте внимательно и пишите. Что болельщики на стадионе чаще всего поднимают над головами, когда радуются голу или показывают поддержку своей команде? Вариант номер один – ключи от машины. Вариант номер два – шарф. Вариант номер три – мобильный телефон с включенным фонариком. Ну а вот сейчас, друзья, уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся в эфир и объявим победителя.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Ну что ж, друзья, возвращаемся в эфир, а мы возвращаемся, и это значит, что пришло время объявить победителя СМС-игры и узнать, кто же сегодня выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. Ну и так как сегодня отмечается День болельщика, то и вопрос был тематический. Что болельщики на стадионе чаще всего поднимают над головами, когда радуются голу или показывают поддержку своей команде? Конечно же, болельщики поднимают шарфы, и чаще всего это шарфы такие с мерчем команды, за которую они болеют. Вот такая поддержка. На самом деле, одни правильные ответы у нас и были. Неправильных не было. Никто не посчитал, что нужно поднимать ключи от машины или мобильный телефон с включенным фонариком. Это уже больше для концертов. Ну а теперь самое интересное. Нас интересует 10-й правильный ответ, ведь именно он принес кому-то из вас, дорогие слушатели, победу. Давайте узнаем, кому. Итак, номер телефона победителя заканчивается на цифры 0774. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся и расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира классная музыка. Двигаемся только вперед, несмотря на тучи за окном.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. По приглашению президента России Владимира Путина, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые запланированы в белорусской столице. Средний возраст ветеранов в Беларуси – 92 года. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она акцентировала, с каждым годом их становится все меньше. В нашей стране осталось 574 живых свидетеля Великой Отечественной войны. Это очевидцы и участники тех страшных событий, которых, к счастью, не знает молодежь. Спикер подчеркнула, святая обязанность для современного поколения делать все, чтобы ветераны жили достойно. Речь об оказании медицинской помощи, решении бытовых вопросов и материальной поддержке. В Барановичах 9 мая запланированы праздничные концерты, интерактивы и ярмарки. Основные торжества традиционно развернутся на площади Ленина. Завершит программу акция «Споем День Победы вместе» и фейерверк в 22:30. Салют запустят из центра города. Особое внимание безопасности. О том, как будет обеспечиваться охрана порядка в этот период, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидовна.
2: Правоохранителями Барановичей 9 мая будет обеспечиваться охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на площади Ленина. Будут организованы режимные мероприятия с организацией работы контрольно-пропускных пунктов. При их прохождении сотрудниками милиции будет проводиться личный досмотр граждан и находящихся при них вещей. Барановичский ГУВД просит с пониманием отнестись к данным мерам безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещается проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также иные напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 500 мл. Проносить крупногабаритные вещи. Препятствовать работе сотрудников милиции. Иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их муляжи. Также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.
1: На особом контроле 9 мая будет находиться дорожная ситуация в районе мест проведения массовых мероприятий. Сотрудники госавтоинспекции уделят повышенное внимание соблюдению гражданами правил стоянки, остановки и парковки транспортных средств, а также профилактики правонарушений со стороны пешеходов. Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала мая стало на 20 маленьких горожан больше. Среди них 12 девочек и 8 мальчиков, сообщила старший инспектор отдела ЗАГС горисполкома Екатерина Артем. Лидируют вторые дети в семье – 8 рождений, а первенцев – 7. Три пары получили статус многодетных. По одной теперь воспитывают 4-го и 7-го ребенка. Родители при выборе имен проявили оригинальность и ни разу не повторились. Аделина, Кира, Мира, София, Артур, Марк, Семен. Одну малышку назвали Руслана, что в переводе с тюркского значит «львица». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: На территорию Беларуси началось вторжение активных циклонических вихрей, которые принесли ненастную погоду, похолодание, грозы, ливни в сопровождении шквалистого ветра. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Большую часть страны накроет продолжительный сильный дождь. По предварительным данным, в начале следующей недели температурный фон по стране немного повысится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком «плюс».

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичем ФМ. Вот знаете, смотрю за окно и думаю, вот такой серый день, и наверняка он нам нужен не для грусти, а для того, чтобы вот сесть и спокойненько поразмышлять, подумать о вечном, даже, возможно, пофилософствовать. И вот один из таких вопросов, философских и для вечного размышления, как же найти свое счастье? Наверняка многие могут даже забивать в строчки поисковые в интернете, и там выдает, конечно же, огромное количество результатов. Конечно, эта тема интересует очень многих. И было бы неплохо, если бы существовал один простой универсальный способ и ответ на этот вопрос. Как стать счастливым? Но главная проблема, что счастье для всех выглядит по-разному. И знаете, есть несколько рецептов, какие вопросы можно задать себе, чтобы найти именно свое собственное счастье. Давайте рассмотрим именно эти 4 вопроса. 4 легких вопроса, и поиск счастья гораздо облегчится. Первый вопрос. Чем бы вы занимались в совершенно свободный день? Вот представьте, выходной, вы проснулись отдохнувшие, выспавшиеся, все домашние дела уже переделаны, и как вы проведете этот день? Для кого-то идеальное времяпрепровождение – сидеть в уютном кафе с книжкой и выключенным телефоном. Кому-то хочется приключений, ну, например, отправиться в поход или поехать в путешествие. А кто-то предпочитает побыть в одиночестве, а кому-то важно окружить себя хорошей компанией. Вот прямо сейчас подумайте, что это для вас? Идеальный день, такой вот свободный, ни к чему не обязывающий. И вот следует обратить особое внимание на аспекты идеального дня. Что это такое? То, что для вас что-то значит. Ну, скажем так, вы представляете, что с наслаждением пьете кофе, а вот почему этот ритуал так важен для вас? Копните чуть глубже. Возможно, потому что он помогает вам замедлиться и насладиться моментом. Так вот, как только вы нащупаете именно вот свои эти глубинные ценности, подумайте, как еще можете включить их в свою жизнь. Ну, например, ходить на обед в кафе рядом с работой или выключать звук на телефоне и наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас. Конечно же, проводить каждую минуту каждого дня в соответствии со своими ценностями, увы, у нас не получается, но, тем не менее, вам вполне по силам добавить частички, хоть и небольшие, своей идеальной жизни в привычную рутину. Но почему бы и нет? Второй вопрос, на который мы отвечаем себе. Чему вы готовы уделять свое время? Конечно, сейчас реальность такова, что нам часто приходится тратить время на то, чем, ну, не совсем хочется заниматься. Так вот, задумайтесь, на какие вещи вы готовы выделять свое время, даже когда по уши загружены. Этот вопрос помогает найти занятия, которые позволяют войти в тот самый поток. Часто мы слышим такое выражение «я в потоке», да? Так вот, именно эти занятия помогают нам войти в поток. Состояние, когда мы полностью поглощены чем-то и не замечаем, как проходит время. Ваша энергия не бесконечна, и как только вы определите, на что ее тратите, то сможете нащупать и свои приоритеты. Вот так-то. Хорошо. Третий вопрос, который задаем себе. Какие занятия на работе заставляют вас забывать обо всем? Проводить время в потоке, когда вы не следите за ходом часов, важно не только в моменты отдыха. Учитывая, как много мы работаем, хотя бы небольшая часть нашей профессии должна давать нам возможность погрузиться в это состояние. И нахождение в потоке помогает быть более включенным в свою жизнь. Поэтому спросите себя, в какие рабочие задачи я погружаюсь с головой. Вот так с азартом, с головой, когда время пролетает. Если ответ на этот вопрос найден, это хорошо. А вот если ответа нет, значит, вы редко или вообще никогда не бываете в том самом потоке на работе. В таком случае нужно задуматься, а ваше ли это? Ну, или поискать то самое занятие, которое приведет вас в поток. Хорошо. И четвертый вопрос. Каких людей вы представляете, когда слышите слово «любовь»? Чрезвычайно важно не только думать о людях, которые приносят вам радость, но и активно заботиться об отношениях с ними. Одиночество оказывает огромное влияние и на ментальное, и на физическое здоровье, и сокращает продолжительность жизни. Это уже подтвержденный факт. И обычно разным людям мы уделяем разное количество времени. Поэтому подумайте, сколько времени с любимыми людьми вы бы хотели проводить. Ну и хотя бы чуть-чуточку увеличивайте это время.
Ну что ж, друзья, универсальные картинки счастья на самом деле не существует. Ну вот эти 4 вопроса, которые мы с вами рассмотрели, помогут нам собрать свой собственный пазл. Психологи советуют возвращаться и заново отвечать на эти вопросы каждый раз, когда вы недовольны своей жизнью. Скорее всего, это ощущение будет связано с одним из ответов. А возможно, благодаря этим вопросам и ответам вы даже поймете, что счастье не так уж и неуловимо, как кажется. На самом деле, да, счастье внутри нас, поэтому давайте его искать, им делиться, генерировать счастье изнутри, и таким образом оно, конечно же, бумерангом будет к нам возвращаться. Ну а тем временем на часах 13.54 приближаемся к 2 часам. Это значит, что время дневного эфира подошло к завершению, пришло время прощаться. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Хороших вам выходных, праздников, ну и до встречи в понедельник на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: talk about.
1: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Делегация Арабской Республики Египет во главе с министром инвестиций и внешней торговли Мохаммедом Ас-Салехом находится в нашей стране с официальным визитом. По итогам бизнес-форума, проведенного в Минске, подписано контрактов на 6,5 миллионов долларов, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате. По итогам 2025-го товарооборот между странами составил 110 миллионов. Беларусь поставляет в Египет тракторы и другую технику, молочную продукцию, изделия деревообработки, а также металлопрокат. Импортирует фрукты, специи, химическую продукцию. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, рассказали правоохранители. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 47 фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 75 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, а также приостановлены расходные операции по 56 счетам. Оперативники задержали 5 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято более 100 тысяч рублей. По способу совершения противоправных деяний лидируют телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и торговля на поддельных финансовых биржах. Продолжение темы. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома предупреждает о том, что зафиксированы факты звонков от мошенников, которые через мессенджеры Viber или Telegram приглашают за перерасчетом пенсии. Реальные сотрудники не делают этого. Если поступил звонок подобного рода, следует прекратить разговор. Важно предупредить о действиях злоумышленников, родственников и знакомых. В преддверии Дня Победы военнослужащие отдельного батальона связи 24.00 127-й бригады связи совместно с Барановичской районной организацией общественного объединения «Патриоты Беларуси» организовали для воспитанников Брестского областного кадетского училища фестиваль силовых видов спорта и состязание за звание «Лучший военный связист». Командир батальона, подполковник Юрий Апанасенок, отметил: «Глядя на молодое поколение кадетов, будущих защитников нашей Родины, чувствуешь уверенность в том, что в стране подрастает надежная смена тем, кто мужественно защищал свою Родину от немецко-фашистских захватчиков». Мероприятие показало высокий уровень подготовки учащихся. Ребята получили заряд позитивного настроения и подарки от организаторов мероприятия. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
4: Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 10-12 тепла. Вечером 8-10 градусов. Ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе, сообщил посол Беларуси. Главной локацией в Барановичском районе на 9 мая станет городской поселок Городище. Об этом и другом подробней. Белорусско-российское сотрудничество продвигается в позитивном ключе. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. По его словам, ситуация стабильна. Дипломат отметил наличие ряда вопросов, которые прорабатываются с учетом внедрения специальных контрольных систем в Российской Федерации. Задачи стоят серьезные. Надо повышать их качество. Юрий Селиверстов подтвердил, что по ряду направлений есть некоторое проседание на рынке. Например, это касается поставок продукции, машиностроения или иных продуктов, которые требуют больших инвестиций. В ходе начавшегося рабочего визита Александра Лукашенко в Россию планируется встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, международную повестку дня и обстановку в регионе. Более 12 тысяч парней и девушек со всей республики выразили желание стать участниками 5-го маршрута поезда памяти. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова. С каждым годом эта патриотическая акция расширяет географию стран-участниц. В стартовом составе 2021-го были только ребята из России и Беларуси. А в 2025-м присоединились представители еще 15 бывших республик Советского Союза, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. В июне патриотический состав отправится по местам боевой славы в 5-й раз. Продолжаем выпуск. В едином порыве Беларусь готовится масштабно отметить День Великой Победы. Праздничные программы готовят во всех регионах страны. Главной локацией в Барановичском районе станет городской поселок Городище. Мероприятия здесь начнутся утром в 10:00 митингом в память о тех, кто защищал родину от немецко-фашистских захватчиков. В 10:30 сельчане объединятся в республиканской акции «Беларусь помнит». Участники шествия пройдут с портретами своих родных, которые героически прошли дорогами войны. Своим творчеством в 11 часов зрители порадуют творческие коллективы, которые в полдень увенчаются общенациональной минутой молчания. Здесь же развернется масштабная ярмарка, будут организованы тематические мастер-классы. Гостей накормят солдатской кашей и пригласят на спортивные площадки. Фактор «Бай» «Дети» выходит на финишную прямую. Идет обратный отсчет до гала-шоу. Интрига разрешится сегодня вечером. Ближе к полуночи будет известно, кто из 8 суперфиналистов станет триумфатором 1-го сезона. Состоится 5-й, последний прямой эфир. Организаторы обещают, зрелище будет грандиозным еще и потому, что выступят юные вокалисты с президентским оркестром. Для большинства это первый в жизни опыт – петь под живой звук. Представительница Барановичей Владе Таболе такая участь уже выпадала. У нашей землячки, ученицы гимназии номер 3, воспитанницы театра эстрады «Капелька» Мирского дома культуры за плечами богатый опыт выхода на сцену. Бесспорно поддерживает ее наставник Настя Кравченко. Перед грандиозным суперфиналом девочка вспоминает свой путь на самом значимом для нее проекте. Волнение перед выходом на сцену, радость, дружбу и самые яркие выступления.
2: Я уже прошла этот длинный сложный путь и очень хочу, чтобы моя мечта осуществилась. Я буду очень рада и благодарна вам, если вы поддержите меня и проголосуете за номер 15. Добрый день, родной город Барановичи. Уже сегодня вечером в 20:45 состоится суперфинал проекта «Шоу Фактор Бай Дети». Сегодня, как и никогда, мне очень важна и нужна ваша поддержка. Важен каждый голос, ведь победителя выбираете только вы, дорогие зрители.
1: Сильные и творческие ребята из Барановичей. Гордость нашего города. Постарается взять высокие ноты сегодня ученик гимназии номер 1, представитель школы звезд «Аура» Захар Гордей. Под руководством Никиты Карабека, более известного как рэпер Анкей, мальчик воплощает самые смелые образы.
3: Я очень рад, что прошел суперфинал. И уже как-то не хочется даже думать о победе. Хочется просто насладиться последними днями тут. Ведь я впервые буду петь под живую музыку президентского оркестра. Безусловно, запомнится мне все, ведь я впервые принимал участие в таком большом телепроекте. Работа в кругу профессионалов тоже мне запомнится. Прямые эфиры – это тоже очень большой опыт. Конечно, атмосфера общения с участниками, наставниками – это тоже отдельный вайб.
1: В самый важный вечер герои прайм-тайма обратятся к своим кумирам. Прозвучат любимые хиты. На бис споют и звездные наставники, и все участники прямых эфиров. Их голоса сольются в единый хор победы. Исполнение посвятят великому празднику. Триумфатора «Фактор Бай» дети будут выбирать исключительно зрители традиционно с помощью СМС и звонков. Поддержать своего фаворита будет возможность в течение 15 минут. У Влады Табола номер 15, у Захары Гордея 04. С новостями ознакомила Наталья Василевская. И еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Клик-клик-клик. Воронович ФМ.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
3: «Ами». Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси 9 мая объявлена общенациональная минута молчания. Детский сад номер 1 Барановичи стал школой мира, первым среди дошкольных учреждений города. Об этом и другом подробней. В Беларуси 9 мая в 12 часов пройдет минута молчания. Страна объединится в едином порыве, чтобы почтить память тех, кто подарил свободу. Во всех храмах страны прозвучит поминальный колокольный звон. На транспорте будут поданы сигнальные гудки, а в отдельных местах временно приостановится движение. Это как напоминание о многочисленных жертвах, которые наш народ отдал за независимость, за то, чтобы нынешнее и будущее поколение жили под миром. Небом, прокомментировал уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак. Детский сад номер 1 Барановичи стал школой мира. Путь к признанию был осознанным и последовательным. Еще в 2023 году коллектив присоединился к республиканскому проекту «Зеленые школы», заложив основы экологического воспитания. Параллельно развивалось и международное сотрудничество. Речь о реализации двух совместных проектов со Смоленским детским садом номер 23 «Огонек» и детским садом номер 304 «Ростов-на-Дону». Сегодня в учреждении царила совершенно особая атмосфера, волнующая, светлая и праздничная одновременно. Символизм момента подчеркнули все присутствующие. Получить звание, неразрывно связанное с идеалами мира, накануне Дня Победы. Поздравить коллектив и ребят пришли почетные гости. Начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Светлана Сидорович, председатель Барановичской городской организации общественного объединения «Белая Русь» Виталий Юркевич, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Дмитрий Баена, глава правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Она же в торжественной обстановке вручила заведующей Ольге Облугиной свидетельство о присвоении почетного статуса. И это не единственный повод для гордости. Татьяна Шестак удостоена нагрудного знака Белорусского фонда мира. «Школа мира» – понятие глубокое и объемное. Оно вмещает в себя патриотизм, любовь к родине, сохранение исторической памяти и верность традициям, отметила Татьяна Шестак.
2: Отрадно, что это первый сад, первый во всем, и даже в этом. И я очень рада, что именно присвоен значимый, знаковый статус «Школа мира» дошкольному учреждению образования. Несмотря на то, что называется «Школа мира», понимание этого слова очень многогранно и глубоко. Это мир, это патриотизм, это любовь к родине, это сохранение исторической памяти, это сохранение традиций и любовь к традициям нашей страны. И все это вместе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Первый сад пусть будет первым, но дальнейшее учреждение образования тоже будет получать «Школа мира». Мы к этому будем стремиться, потому что мы сегодня уже понимаем, что не просто так получить этот статус. Это значит, должны выполняться определенные критерии. А в частности, это дети должны участвовать во всех патриотических мероприятиях, гражданско-патриотических, миротворческих. Учреждение образования, когда получает статус «Школы мира», она другая, она особенная. Там дети особенные. Там дети не совершают преступлений и правонарушений. Там дети миролюбивые, толерантные, друг другу помогут. Я, конечно, горжусь этим.
1: Воспитанники детского сада номер 1 подготовили для гостей трогательный праздничный концерт. Поскольку событие проходило в преддверии 9 мая, все театрализованные постановки и песни, прозвучавшие со сцены, были пронизаны темой Дня Победы. Самой волнительной частью мероприятия стала торжественная клятва. Дошколята пообещали с честью следовать традициям «Школы мира», совершать добрые поступки, защищать слабых и беречь то, что завещано старшим поколением. С таким почетным статусом детский сад номер 1 достигнет еще больших успехов. Здесь по-настоящему талантливые ребята и педагоги, уверена председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк.
3: Дети талантливые, талантливые педагоги. Они умеют все это продумать, организовать. И, конечно же, я очень уверена, что с почетным статусом и очень ответственным «Школа мира» этот детский сад достигнет успехов, потому что они сейчас уже с богатым опытом своей работы по многочисленным направлениям. Самое главное, мы сегодня увидели большую активность детей, педагогов, и я уверена, что ребята будут делать много добрых дел, но самое главное – учиться жить с миром в душе, с миром в своих детских группах в детском садике, с миром в семьях своих. Ну, а отсюда, конечно, мы сможем и сохранить мир в нашей стране.
1: К другим новостям. Большая часть Беларуси сегодня оказалась во власти продолжительных дождей. Благодаря обильным осадкам в лесах республики заметно ослабла пожароопасная обстановка. В частности, в нашем регионе снято ограничение на посещение зеленых зон, которое было введено 2 мая, сообщил начальник станции пожарно-химической Барановичского лесхоза Дмитрий Казакевич. Несмотря на отсутствие запретов, граждан призывают ответственно отнестись к правилам пребывания на природе. Актуальную информацию можно уточнить на интерактивной карте Минлесхоза. С новостями ознакомила Наталья Василевская. И еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

Добрый день, мы снова выходим на исходное. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно в порядке очереди провести СМС-викторину, разыграть подарок, но и также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 8 мая, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие 2 часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
9: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Шторы – это не просто ткань на окне, это настроение вашего дома. Уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор Гарден Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гарден Люкс», Барановичи, улица Ленина, 1А, 3 этаж.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня две декоративные подушки. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос. Достаточно выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 8 мая в 1950 году, на обложке французского журнала «Эль» появилась никому неизвестная 15-летняя девушка, которая впоследствии сделает впечатляющую карьеру в кино и модельном бизнесе. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Брижит Бардо, вариант второй – Катрин Денёв и вариант третий – Софи Лорен. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 8 мая в 1950 году, на обложке французского журнала «Эль» появилась никому неизвестная 15-летняя девушка, которая впоследствии сделает впечатляющую карьеру в кино и модельном бизнесе. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Брижит Бардо, вариант второй – Катрин Денёв и вариант третий – Софи Лорен. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении. На короткий номер 9946.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
4: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно сложным. Мы интересовались, как зовут знаменитую французскую актрису и фотомодель, которая совершенно неожиданно именно в этот день, 8 мая 1950 года, появилась на обложке популярного журнала «Эль». Это была Брижит Бардо, как многие из вас догадались. Номер журнала случайно увидел Руже Вадим, на тот момент работавший помощником кинорежиссера Марка Аллегры. Он показал фотографию девушке-режиссеру, и тот решил пригласить ее на пробу для фильма «Лавры сорваны». Строгие родители Бардо были против ее участия в пробах. Они считали кино вульгарным, а профессию актера неприличной. В конечном счете она все же получила роль, но производство фильма закрыли. Несмотря на неудачу, Брижит была приятно удивлена, что из многих претенденток выбрали именно ее. Тогда она и задумалась о карьере актрисы. Ну а мировую известность Брижит Бардо получила после съемок в фильме «И Бог создал женщину» 1956 года. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 5424. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим салон «Штор Гардин Люкс» за партнерство. Шторы — это не просто ткань на окне, это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. «Гардин Люкс», Барановичи, улица Ленина, 1А, 3 этаж.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе, сообщил посол Беларуси. Главной локацией в Барановичском районе на 9 мая станет городской поселок Городище. Об этом и другом подробнее. Белорусско-российское сотрудничество продвигается в позитивном ключе. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. По его словам, ситуация стабильна. Дипломат отметил наличие ряда вопросов, которые прорабатываются с учетом внедрения специальных контрольных систем в Российской Федерации. Задачи стоят серьезные. Надо повышать и качество. Юрий Селиверстов подтвердил, что по ряду направлений есть некоторое проседание на рынке. Например, это касается поставок продукции, машиностроения или иных продуктов, которые требуют больших инвестиций. В ходе начавшегося рабочего визита Александра Лукашенко в Россию планируется встреча с президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, международную повестку дня и обстановку в регионе. Приближающийся День Победы по-прежнему остается одним из самых значимых праздников в нашей стране. Мы знаем цену мира и свято чтим каждого, кто подарил нам право на жизнь и суверенитет. В Барановичах мероприятия, посвященные 9 мая, всегда проходят масштабно. Местные органы власти, культурная общественность, молодежь тщательно продумывают программы и локации проведения. Отдать дань памяти воинам, подарившим нам мир, окунуться в атмосферу победной весны, услышать песни, которые пробирают до дрожи. Торжество со слезами на глазах продолжит череду важных событий мая и пройдет в традиционной форме. В новом формате город отметил праздник труда. Сюрпризы ждут барановичан на Барановичской весне, которая соберет артистов и зрителей у Ледового дворца. По-особенному планируют почтить память павших солдат 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Такой информацией на пресс-конференции с журналистами поделился председатель горосполкома Максим Антонюк.
2: Мы сели, обсудили, подумали и решили, что наши мероприятия праздничные необходимо начать размещать в разных локациях, в разных частях нашего города. Местные старожилы это помнят, что Северное это было действительно местом притяжения, там проводились мероприятия. И вот в этом году было принято решение Барановичскую весну вынести к Ледовому дворцу. Есть замечательные площадки, праздничный салют фейерверк будет запущен с озера Светиловск. 9 мая мы проведем, естественно, здесь, в центре города. Барановичская весна это будет... Светиловская и центральная площадка Ледовый дворец. В этом году мы планируем, что в рамках Барановичской весны и очень надеемся, что погода нам позволит неким интересным образом сделать последний звонок. И мы услышим наш барановичский вальс, сможем удивить всех жителей не только города Барановича и области, а может и республики, тем количеством детей, которые поучаствуют в этом мероприятии. Также 22 июня наше проведем немножко в новом формате около нашего вечного огня. Но начать это мероприятие мы планируем очень рано, в 4 часа утра. Это будет очень интересно. Я приглашаю всех горожан поучаствовать в этом мероприятии. День молодежи мы планируем провести в Боровках. В этом году это будет такой пробный экспромт, вариант. Если это найдет отклик у горожан, и горожанам это понравится, мы будем это транспонировать в дальнейшем.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичах продолжают чествовать тех, на чью долю выпали тяжелые испытания в годы Великой Отечественной. Теплые слова поздравлений с Днем Победы адресовали сегодня пережившие блокаду Ленинграда Надежде Ковалевой, представители городской организации общественного объединения «Белая Русь», Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома, а также Барановичской организации «Красного Креста». Вместе с руководителем Юлией Потапенко, учащиеся колледжа технологии и дизайна, навестили тех, чье детство выпало на военное лихолетие. Этим людям пришлось рано повзрослеть, пройдя через голод, потерю близких и другие лишения. Это поколение перенесло несовместимые с детством тяготы, сохранив при этом стойкость и человечность. В знак уважения молодые люди преподнесли уважаемым барановичанам цветы и подарки. В едином порыве Беларусь готовится масштабно отметить День Великой Победы. Праздничные программы готовят во всех регионах страны. Главной локацией в Барановичском районе станет городской поселок Городище. Мероприятия здесь начнутся утром в 10:00 митингом в память о тех, кто защищал родину от немецко-фашистских захватчиков. В 10:30 сельчане примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит» – шествии с портретами своих родных, которые героически прошли дорогами войны. Своим творчеством в 11 часов зрители порадуют исполнители и коллективы, а в полдень – общенациональная минута молчания. Здесь же развернется масштабная ярмарка. Будут организованы тематические мастер-классы, гостей накормят солдатской кашей и пригласят на спортивные площадки. Стало известно, какой будет погода в Беларуси в День Победы – 9 мая 2026. В целом по республике будет прохладно. Активные циклонические вихри принесли дожди, грозы, ливни в сопровождении порывистого ветра. В субботу комфортными условия не назовешь. Какие метеоусловия ждут барановичан на праздничных выходных, рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
3: 9 и 10 мая днем осадков не ожидается. Однако радоваться рано. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 10-15 градусов. Комфортно, но без былого майского ликования. А вот в ночь на 10 мая весна покажет свой самый суровый нрав. Ожидается понижение температуры до 1-6 градусов, местами с заморозками на почве 0-2 градуса.
1: С новостями ознакомила Наталья Василевская. И еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Алло, ты где?
6: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
5: А у меня куча старых и ничего не ношу.
6: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
7: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать последние футбольные новости, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Отдельно представим легендарный шотландский проект под названием «The Boo Redleys». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: еще не вечер.
1: Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, ну и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 8 мая на календарной странице IVE открыли новый музыкальный час, а далее плейлист разгонят Blackpink. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречались английские Астон Вилла и Ноттингем Форест. Игра прошла на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме и завершилась победой хозяев поля со счетом 4-0. Счет открыл нападающий бирмингемцев Оли Уоткинс на 36-й минуте. Во втором тайме на 58-й Эмильяно Буэнди реализовал пенальти и забил второй гол Астон Виллы. На 77-й минуте полузащитник хозяев поля Джон МакГин сделал счет разгромным. На 80-й МакГин оформил дубль. Напомним, что в первом матче лесники победили со счетом 1-0. Таким образом, Астон Вилла вышла в финал Лиги Европы, а Ноттингем Форест покидает розыгрыш турнира. Также вчера состоялся ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором встречались немецкий Фрайбург и португальская Брага. Игра прошла на стадионе Европа Парк в городе Фрайбург им Брайсгау и завершилась победой хозяев поля со счетом 3-1. В самом начале встречи, уже на 7-й минуте, полузащитник гостей Марио Дарджелис получил красную карточку. На 19-й минуте защитник хозяев поля Лукас Кюблер открыл счет. В конце первого тайма на 41-й минуте хавбек Йохан Манзаби забил второй гол Фрайбурга. Во втором тайме на 72-й минуте Кюблер оформил дубль, а на 79-й нападающий Браги Пао Виктор отыграл один мяч своей команды. Напомним, в первом матче португальская команда победила со счетом 2-1. Таким образом, Фрайбург вышел в финал Лиги Европы, где 20 мая сыграет с английской Астон Виллой. Также вчера состоялся ответный матч полуфинала Лиги Конференции, в котором встречались французский Страсбург и испанский Райо Вальекано. Игра проходила на стадионе Мино в Страсбурге. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу гостей. В конце первого тайма единственный гол в этой игре забил нападающий Райо Вальекано Алешандро Журавски. Напомним, что в первом матче испанская команда также победила со счетом 1-0. Таким образом, по сумме двух матчей Райо Вальекано победил со счетом 2-0 и вышел в финал Лиги Конференции, где 27 мая сыграет с английским Кристал Пэлас. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, программу 35-го тура испанской Ла Лиги открывают Леванте и Осасуна. Хозяева поля еще не потеряли теоретических шансов остаться в высшем дивизионе испанского первенства. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Баранович ФМ».

В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила. Отдельно представим знаменитый шотландский коллектив под названием «The Boo Radleys». Все верно, название из классики американской литературы. Группа в 2021 году вернулась на сцену после очень-очень долгой паузы. Уже выпустила две студийные пластинки, а третья поступила в продажу на днях. Давайте послушаем новый трек. Итак, The Boo Radleys, свежий сингл Living is Easy. Делайте громче.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.
1: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие, в котором каждая история станет теплым воспоминанием. И начнем с композиции Фреда Эстера, легендарного исполнителя и танцора. «Let's call the whole thing off» наполнена игривым духом и остроумными диалогами, отражая комичные недоразумения в отношениях, заставляющие улыбаться и задумываться о том, как мелочи порой могут влиять на любовь. Приглашаю послушать эту композицию, раскрывающую тонкости отношений, и позволить ей напомнить о том, как важно сохранять легкость и юмор в любых ситуациях.

мелочи могут стать причиной серьезных недопониманий, но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Фред Астер начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе с сестрой в бродвейских мюзиклах и на протяжении нескольких десятилетий продолжал удивлять зрителей, сочетая танец и музыку в незабываемых номерах. Работая над «Let's Call the Whole Thing Off», Фред часто шутил с коллегами о том, как мелкие различия могут привести к большим спорам, и это чувство легкости и юмора отразилось в каждой строчке. А следующая композиция наполняет оптимизмом, призывая смело встречать жизнь с танцами и музыкой, несмотря на все ее вызовы. Дорис Дэй с ее выразительным голосом объединяет элементы поп-музыки и традиционного джаза, создавая композиции, передающие тепло и искренность исполнения. «Let's Face the Music and Dance» наполнена жизнеутверждающими нотами, призывая смело смотреть в лицо жизненным вызовам и находить что-то приятное в каждом моменте. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, что даже в трудные времена стоит находить возможность танцевать под ритмы жизни.

0: Дом – это место, где сердце находит покой и радость, независимо от расстояний. Генри Холл стал популярным в 30-е годы, когда его музыкальная карьера стремительно взлетела благодаря выступлениям с оркестром. Его умение создавать атмосферу уюта сделало его культовой фигурой, чьи мелодии до сих пор вызывают ностальгию. Работая над «Home», Генри черпал вдохновение из своих собственных воспоминаний о детстве и родных местах, и это чувство глубокой привязанности отразилось в каждой строчке. А следующая композиция пронизана атмосферой меланхолии, передавая ощущение грусти и разочарования, знакомое каждому, кто хоть раз чувствовал свое сердце разбитым. «Билли Холидей» объединяет джазовые и блюзовые элементы, создавая атмосферу, полную переживаний и искренности. «Good Morning Heartache» пронизана печалью и размышлениями, когда утро приносит воспоминания об утраченной любви. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, как важно проживать и принимать свои чувства.
1: Good morning, heartache.

Красота мгновений и нежность воспоминания любви остаются с нами, даже когда солнце заходит за горизонт. Мелоди Карда начала свою карьеру после того, как столкнулась с серьезными трудностями, включая потерю слуха, что только усилило ее стремление к самовыражению. Способность Мелоди соединять музыкальные жанры привлекла внимание публики и критиков, сделав ее одной из самых ярких звезд джаза. Работая над «Sunset in the Blue», Мелоди часто сидела на берегу во время своих путешествий, наблюдая за закатом, и это чувство спокойствия и красоты отразилось в каждой ноте. А следующая композиция окутывает нежными мечтами и романтическими фантазиями, передавая чувство безграничной любви и тоски по тому, кто занимает все мысли и сердце. Эл Боули объединяет джазовые и эстрадные элементы, создавая мелодии, вызывающие теплые воспоминания. «All I Do Is Dream of You» наполнена сладкой меланхолией, передавая эмоции бесконечных мыслей о любви. Приглашаю послушать эту мелодию и погрузиться в мир нежных переживаний.

0: Даже простое привет может стать мостом между сердцами. Джонни Хартман долгое время оставался в тени, пока его талант не был замечен великими музыкантами, а его сотрудничество с Джоном Колтрейном стало поворотным моментом в карьере, открыв двери к широкой аудитории и признанию. Работая над «I Just Dropped By To Say Hello», Джонни вдохновлялся простыми, но глубокими моментами общения, напоминавшими ему о важности поддержания связи и выражения своих чувств. А следующая композиция рассказывает о смелом и уверенном человеке, который привносит в жизнь окружающих радость и вдохновение. Рой Браун, обладая мощным голосом и заразительной энергией, стал первопроходцем ритма и блюза, сочетая элементы свинга и блюза. «Мари Мэри Мэн» — это повесть о харизматичном герое, вдохновляющем окружающих своей жизненной силой. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей поднять настроение и зарядить позитивом.
1: Well, I'm a mighty, mighty man, young, and I'm in my

by five. Well, when you

Жизнь полна ярких воспоминаний о красоте и сложности любви. Джон Колтрейн, один из самых влиятельных саксофонистов в истории джаза, начал свою карьеру в оркестре Дюка Эллингтона, где быстро завоевал признание благодаря своей виртуозной игре. Его стремление к самосовершенствованию привело к созданию множества инновационных техник, оказавших значительное влияние на развитие джаза в целом. «Lush Life» была написана Билли Стрейхерном в его юные годы, когда он мечтал о роскошной жизни, но сталкивался с реальностью одиночества и разочарования. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной легкой композицией, рассказывающей о мечтах и надеждах, которые могут сделать жизнь ярче и интереснее. Бинг Кросби стал одним из первых, кто начал использовать микрофон и внедрять элементы разговорного стиля в свои исполнения. «Swinging on a Star» рассказывает о том, как мечты могут привести к удивительным возможностям и сделать жизнь по-настоящему волшебной. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и вдохновить на стремление

0: You could be swinging on a star.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Жила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают: не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, не пользуйтесь неисправными приборами, не сушите вещи над газовой плитой, проветривайте помещение, перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Исчезли запутанные дни. Среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 6-7 градусов. В течение дня 8-10 со знаком «плюс».